ищем злую мегахерцу, да еще не ищем тезер с вами на Сперпара. Радио Стотис Капсель.

22 МГц ежедневно. Предыдущим театром свалил на Сбербара. Радио Статус Капсель.